0: Queen Radio Net. Real radio for real fans. Top 5 at 5. 5 songs, 1 theme. Today's topic is covers. Number 5.
1: Меньше раритет, чем ассасин. Она называется Face It Alone.